я ярки, а земному нахому нанес урок. И музеями за все дорогущий спит, а на пирисе ему перис, а ты мозг, это все рис, а не хасися, я